0: 但是他性格软弱，犹疑不定，看来还是不能把希望完全寄托于他。
1: 我知道，所以我已从黄埔和大元帅府铁甲车队抽调了一批党员和团员作为骨干，与李济深的第四军合作成立了一支独立团，团长是叶挺。
2: 叶挺？那个陈炯明叛乱时勇救中山先生夫妇的叶挺？
1: 没错，他在莫斯科学习期间就已经秘密入党了。
0: 本来果然独具慧眼。
3: 我们需要在各方面都做好应对。眼下国民党二大新疆召开参会，代表中我党占三分之一，左派占三分之一，我们的方针是要扩大左派，孤立中派，打击右派。
1: 你上周不是跟上海汇报了吗？怎么回复的？
3: 没有回复，一定是老头子又开始犯糊涂了。
0: 年年，一定要向中央阐明问题的严重性。
3: 我会继续汇报的。
4: 吴廷康先生，我可以明确地告诉你，不可能。共产国际要我们不能突出我们自己的领导地位，我们已经竭力照办了。现在你让我去跟西山派那帮王八蛋去谈判，绝对不可能。求他们回来参加国民党二大啊！他们是什么人？一群反革命分子，现在已经急得我们头上拉屎了，我们还要去田震去求他们，这是什么啊？这是胯下之辱。你愣着干什么？
5: Что это? Это унижение от промежных сил.
6: Чен, полагаю, вы чересчур обеспокоены. Но если не попытаться урегулировать возникшие противоречия между сишанской группой и Гуанчжоу, пустить все на самотек и даже поспособствовать ухудшению ситуации, это приведет к расколу Гамедана. Единый фронт незаменим при нынешней китайской революции. А сохранение целостного и единого Гаминдана является крайне необходимым шагом. Таково основное понимание проблемы китайской революции коммунистическим интернационалом. Обращая внимание на ваше высказывание, позвольте напомнить вам, что китайская революция является частью общемировой революции, а коммунистическая партия Китая, в свою очередь, является филиалом коммунистического интернационала. Независимо от того, что вы думаете лично, вы должны единогласно поддерживать Коминтерн и тем самым выполнять свои прямые обязанности.
5: Машина во дворе.
7: Прошу вас.
5: Чен, 请吧。